Заградит ще ти пьесму за время након смрти. Прими ее на знание, мумлям вечу шутни. От найбольек дрва изросло гу сречи, и найтане жице загудало от речи. Заградит ще ти пьесму за лекцию тишини. Док чекаш ситну нежност, бичу у близини. Заградит ще ти пьесму за безброй года.